0: Ну, квартирку.
1: Не, ну хорошо. Видишь, колобарный кауэр. Смахти пай.
0: Ну, хорошо, а весь вецик, пан Мич, мы узреем, что это сгабал.
1: Не молди, кто это издерз, гандри из весу.
0: Ну, я и себе браузу кайфой.
1: 568 миллилитр пуда.
0: Ну, посмотри, тут и ракстейц, что видишь, будет слёт лапс. Ну, тут и ангелись, я ракстейц.
1: Видишь, будет слёт лапс.
0: Ну, устан, апаля, аукша, обскадис.
1: Mēs garantējam, ka jums šitas, ka jūs, ka jūs iemīlēsiet šo visu. Zen laiviņu zen, pitsnits muzits.
0: Kaspars Antes, šis bija viņa rīts.